0: сделано в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать неопределенность.

Да, это страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: без тормозов. Зефир ФМ.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

такая красивая и заметает все зимами, но ты так от меня далеко, и боль становится невыносимой. Падает медленно снег, любовь покидает все силы, рвутся бумаги, листы, на которых написано было.

0: Встречай утро на Zephyr FM.
1: До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни

Учтение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: большой каблук.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банка.

0: Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: рассказали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки минус 25% на электроинструмент ватт, до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома, минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брусминская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Зефир. В Бобруйске 8 часов утра. В эфире Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства согласовал назначение руководителей Петриковского и Ашмянского районов, генеральных директоров на Белкомунмаш и Длительмаш. Также белорусский лидер обновил состав руководства в Минпроме и Минтрансе и в двух структурных подразделениях администрации. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси. Днем в центральных районах республики ожидается резкое изменение погодных условий. Похолодает. Максимальная температура воздуха достигнет 14-19 градусов тепла. В «Товарищи» прошла встреча главы администрации Ленинского района с молодыми специалистами. В теплой дружеской обстановке Марина Сгорская расспросила молодежь об их первых шагах в профессию. Подарком для них стал показ фильма «Одно на двоих». Бобруйский горисполком выставил на аукцион 8 земельных участков. Открытые торги пройдут 27 июля в 16:00. Все предполагаемые участки будут переданы в личное владение. Подробности на boberlife.by. Вопросы безопасности дорожного движения обсудили в городе на Березине. Ключевые темы семинара – меры по укреплению общественного порядка и дисциплины, изменения в законодательстве, перевозки пассажиров и грузов. Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию 639-летия Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Подробности на сайте bober.by. Футболисты «Белшины» встретятся с борисовским «Батэ». Поединок пройдет 12 июня на городском стадионе «Спартак». Начало в 19 часов. Стоимость билета – 5 рублей взрослый, 2,5 рубля – детский и пенсионный.
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.
2: Сделано в Беларуси.

0: Добрейшего утречка. Наш прекрасный город Бобруйск. Вот под такую зажигательную музыку мы начинаем.
1: Врываемся в этот эфир. Доброе утро.
0: Ну что, в преддверии выходных, пятничных и всяческих остальных, вот все со всех утюгов трубят про вредные привычки, а мы сегодня поговорим про хорошие привычки, про привычки, которые действительно экономят время. Вот, например, простые вот всякие бытовые хитрости, да, которым пользуются самые организованные люди.
1: Так, ну, слушай, мне кажется, иногда проблема не во времени, а в том, что некоторые люди могут, ну, полчаса что-то выбирать.
0: Ну,
1: и
0: да.
1: Тут уже, ну, какие привычки? Просто вот человек такой.
0: Привычку выбирать все быстро. Ну, между прочим, ученые говорят, что самые организованные люди не работают больше остальных, они просто пользуются правильными привычками. Вот так.
1: Поэтому получается, что секрет не в том, чтобы вставать в 5 утра, а, собственно, составлять 20 списков дел, я так понимаю.
0: Ну, не совсем. Иногда одна маленькая привычка может экономить несколько часов в неделю, представляешь?
1: Интересненько. Ну что ж, тогда будем искать, собственно, эти способы.
0: Да, поэтому начнем, да, перечислять вам все привычки, а вы пока записывайте. Эфир сегодня вас ждет очень занимательный.
1: Да, во-первых, кстати, решения утомляют мозг сильнее, чем кажется.
0: Вот.
1: Ученые называют это усталостью от принятия решений. Бывает такое, да. Да. И чем больше мелких выборов мы делаем с утра, что надеть, что съесть, куда поехать, тем меньше сил, конечно же, останется на действительно важные задачи. Поэтому многие успешные люди стараются максимально упростить бытовые какие-нибудь вопросики.
0: Вот так. Вообще говорят, что самый большой воришка времени не работа, а отвлечение. Исследования показывают, что после каждого отвлечения человеку требуется несколько минут, чтобы полностью вернуться к задаче. Если за час вас отвлекли 5-6 раз, то часть времени просто исчезает без следа.
1: Вот интересно, так. Слушай.
0: Мне кажется, руку к сегодняшней теме приложили наше начальство. Что-то слишком вы там много разговариваете, друзья. Ну что ж, а мы двигаемся дальше. Сегодня у нас гороскопчик. С вами Юлия Гладкова.
1: Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». Мы начинаем.
2: Z. Zephyr.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик подоспел как раз вовремя, собственно, как всегда. Итак, у Овнов сегодня с утра может показаться, что все идет не по плану. Но к обеду вы развернете ситуацию в свою пользу. Главное, не рубить с плеча.
2: Тельцы, сегодня вам лучше деньги лишние не тратить. Есть риск купить что-то очень ненужное. Ну а потом неделю задаваться вопросом, зачем это купил.
1: Близнецы, сегодня день разговоров у вас. Кто-то скажет вам случайную фразу, а вы из нее соберете целую идею.
2: Раки, сегодня вам захочется тишины и своего пространства, и это тоже нормально. Чем меньше суеты, тем лучше пройдет этот день.
1: Львы, сегодня на вас могут неожиданно обратить внимание, даже там, где вы просто мимо проходили.
2: Девы, сегодня вы как встроенный редактор реальности. Замечайте то, что другие пропускают. Главное не придираться ко всему подряд.
1: Весы, сегодня не торопитесь с решениями. Ситуация ближе к вечеру сама покажет, куда двигаться.
2: Скорпионы, сегодня лучше взять одно дело и довести его до конца. А расфокус сегодня не ваш друг.
1: Стрельцы, сегодня может внезапно поменяться план дня. И, честно говоря, это окажется даже интереснее, чем было задумано.
2: Козероги, сегодня хороший день для серьезных разговоров. Вас будут слышать внимательно и, собственно, очень даже внимательно.
1: Водолеи, сегодня может щелкнуть идея, которую вы раньше не замечали. Не отпускайте ее сразу.
2: Рыбы, сегодня интуиция работает лучше всяких расписаний. Если чувствуете, что нужно иначе, скорее всего, вы правы.
1: Ну что ж, довольно позитивненький гороскопчик, поэтому мы берем все в учет и двигаемся дальше.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой. Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: Ну что ж, мы подобрались к некоторому количеству лайфхаков на сегодняшний день и расскажем вам, как же все-таки выработать себе приятные, нужные привычки. Сделайте станцию для важных вещей. Выделите одно место для ключей, документов, кошелька или даже наушников. Тогда каждое утро не придется устраивать поисковую операцию по всей квартире.
1: Ой, ну это глупости. Вот
0: не сказал бы.
1: Я знаю себя. Нет, нет, нет. Все равно это вот со временем, это как порядок ты наводишь в доме.
0: Не, ну это по факту, да. Ты ложишь туда, куда все надо, именно один раз в неделю. 100%.
1: Так, ну что, готовьте одежду с вечера. Еще тоже вот совет такой. Утром мы типа собираемся медленно, вот. А с вечера приготовили и все знаем. Ну такое себе. А вдруг погода поменяется?
0: Я тебе больше скажу. Я не то, что с вечера готовлю. Я вот прихожу, раздеваюсь, на стул вешаю. Все, там оно висит. Все нормально. И ждет меня с утра.
1: Ну это только если у тебя один комплект одежды навсегда.
0: У меня один, что-то я на богача, что ли, похож? Ну, вечером, говорят, записывайте три главные задачи на завтра. Не 20, а именно 3. Так проще понять, что действительно важно, и не распыляться на мелочи.
1: Ну, ничего так непонятно, 3.
0: Так, проснуться, попить кофе, дойти до работы.
1: Все, наверное, да. Отключите лишние уведомления, потому что, собственно, большинство уведомлений не требует нашей мгновенной реакции, но раздражает.
0: Ну, кстати, да. Я вот, я сделал.
1: У меня тоже все отключено. И что? И что? Все равно раздражаюсь.
0: Да, но я это не в целях экономии. У меня просто на умных часах вот эта постоянная вибрация от уведомлений.
1: Раздражает, да.
0: Уже рука трясется. Составляйте список покупок заранее. Поход в магазин без списка часто превращается в экскурсию. Список помогает купить нужное быстрее и не забыть важное. Вот, кстати, это помогает.
1: Это
0: мне
1: надо.
0: Или...
1: Да,
0: мне да.
1: Однозначно. Мне потому что если я не напишу себе список, половину, я точно не куплю эту большую часть. И куплю всякую ненужную.
0: Да, но нет, ты купишь, но ненужное что-то.
1: Так, ну и используйте правило «сделай сразу». Если дело занимает меньше 2 минут, все, берем и делаем сейчас.
0: Ну, кстати, да, это тоже вот многие психологи говорят, это прям, но я не пробовал.
1: Бла-бла-бла-бла-бла-бла, вот все, что я слышу.
0: Ну что ж, мы двигаемся дальше. Если вам помогает, обязательно используйте такие вот интересные лайфхаки.
2: Радио без тормозов.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044.

0: Ну что ж, Роберто, у нас мифы. Сейчас мы вам расскажем немножечко мифов. Вот, например, вот такой. Чтение в темноте портит зрение. Миф... Это говорят, что это миф. Чтение при плохом освещении может вызвать усталость глаз и дискомфорт, но не приводит к необратимому ухудшению зрения. После отдыха глаза обычно полностью восстанавливаются.
1: Угу. Ну, кстати, есть такой еще миф, что рыба не чувствует боли. Но это миф. Так. На самом-то деле, конечно, они чувствуют. Вот, потому что у них есть нервная система. Я даже не знаю, почему некоторые люди думали иначе.
0: Больно! Они просто кричать не умеют. Еще существует миф, что бананы радиоактивны и опасны. Да, в бананах есть калий, минус калий 40, но его настолько мало, что он абсолютно безопасен для человека.
1: Ну вот лишь бы вот что-то такое придумать кому-то, да. Ну что еще говорят, горячая вода замерзает медленно, не так как холодная. Ну конечно, так. Это правда. Это называется эффектом МПМБ. Он не всегда появляется. Ну, собственно, зависит от условий.
0: Ну да, раз. Вода сначала должна остыть, а потом замерзнуть.
1: Да, собственно, кто-то сомневался.
0: Ну и существует миф, что человек слышит только ушами. Но часть звука воспринимается через кости черепа. Именно поэтому мы слышим свой голос иначе в записи. Вот это я не знал.
1: Да, вот это интересненько.
0: Ну, вот такие вот интересные интересности мы сегодня вам рассказали. Что ж, впереди нас ждут интересные, не менее новости. Ну, а потом в следующем часу мы обязательно к вам вернемся.
2: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
5: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Ля 7 3 и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
0: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы. Чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас в Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В Бобруйске 9 часов.

0: большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,84 белорусских. Самую дорогую квартиру в мае в Беларуси купили почти за 700 тысяч долларов. Жилище находится в комплексе «Времена года», который до получения статуса элитного успел побывать скандальным долгостроем. Проданные апартаменты «Двушка» площадью 189 квадратных метров. Квадрат обошелся покупателю в 3651 доллар. В Белстате рассказали, какие товары подешевели и подорожали в мае. Наибольшее снижение цен зафиксировано у овощей и фруктов – минус 4,1%. В топ-5 – помидоры, свежие огурцы, авокадо, бананы и сладкий перец. А подорожали больше всего поездки по железной дороге. Для пригородных электричек цены выросли почти на 27%. Самый маленький город Австралии выставили на продажу. В нем проживают всего 2 человека. Аукцион обусловлен переездом и продажей недвижимости его жителей. Будущему владельцу помимо жилья достанется мотель на 4 номера, магазин, паб и 4-звездочный ресторан. Новые владельцы будут обязаны в одиночку выполнять обязанности почтальона, владельца паба, лавочника, администратора мотеля и повара. Цена около 270 тысяч долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,84 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 91 доллар 95 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что же, мы продолжаем. И с вами все так же самые бодрые утренние голоса Юли Гладковой.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». Мы сегодня беседуем про полезные привычки, которые экономят нам время. Организованное рабочее место помогает работать быстрее. Когда нужные вещи находятся на своих местах, мозг не тратит силы на поиски. Даже несколько минут ежедневных поисков документов, ручек или зарядок за год превращается в десятки часов.
1: Слушай, ну такое себе, вот правда. Десятки часов за год, это же все равно мало.
0: Ну ничего себе, все равно, но
1: это
0: десятки.
1: Это просто потянуть руку там до какой-нибудь зарядки. Ну такое себе, это же пару секунд.
0: Ну это да, ну а если ты ищешь зарядку час?
1: На место нужно все класть.
0: А, ну вот об этом и же разговор же.
1: Люди, которые планируют день заранее, успевают больше. Ну да, если нет людей рядом, которые как раз-таки постоянно вносят правки.
0: Да-да, и говорят тебе о твоих планах на сегодня. Напланировал? Давай. Распланировай. Ну, есть такое дело, конечно, это да, но жизнь все равно вносит свои коррективы. Ну что, у нас впереди, конечно же, новости.
1: Да, и 5 минут этикета.
0: Ну и приметы, естественно, не забудем.
2: Встречай утро на Zephyr FM.

0: Ну вот и пришло время примет, которое точно сегодня нам все гороскопчик подсказал. А сейчас выясним, как же нам сегодня жить. Итак, если во время разговора одновременно с собеседником сказать одно и то же слово, к скорой встрече или неожиданному совпадению. В старину верили, что это знак особой связи между людьми.
1: Вот интересненько, так. Слушай, ну что я нашла? Итак, если нитка постоянно цепляется за одежду, кто-то вас вспоминает или обсуждает. Причем светлое говорят, согласно приметам, это к добрым словам, а темное к сплетням.
0: Вот так. Если книга сама раскрылась на определенной странице, стоит обратить внимание на прочитанное. Наши предки считали это своеобразной подсказкой судьбы.
1: А случайно это как? Ты просто проходишь.
0: Она такая, такая огромная книга.
1: Как в Гарри Поттере. Ну, тоже такое себе. Если перед важными событиями неожиданно встретить человека с таким же именем, как у вас, день обещает быть удачным.
0: Так вот. Если домашний кот неожиданно начинает спать на вещи человека, который раньше не интересовался, скоро владельцу предстоят перемены. Не обязательно большие, но заметные в повседневной жизни.
1: Конечно, шерсть вот это вычистить.
0: Да, вот это почистить как раз перед важным событием.
1: Да. Ну что, говорят, если случайно бронить связку ключей, вскоре предстоит важная дорога или новое дело.
0: Вот так вот. Вообще по поводу ключей еще много всяких примет интересных.
1: Постоянно, каждый день.
0: Да. Поэтому держите крепче ключи, и все у нас будет счастье. Ну а мы продолжаем, слушаем хорошую музыку.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: А мы ничью любовь описывать не будем. Расскажем вам немножечко новостей из нашей прекрасной родины. Итак, в Минске нашли бракованные доллары. И сейчас все коллекционеры: да что такое, почему не я? Итак, слушайте. В Минске при проверке банка обнаружили подозрительную 100-долларовую купюру. Сначала банкнота вызвала сомнения у сотрудников, и ее отправили на экспертизу. Однако проверка показала, это не подделка, а редкий производственный брак. У купюры оказались смещенная защитная нить и водяной знак. Из-за сбоя при печати в процессе производства специалисты отмечают, что такие случаи встречаются крайне редко, и речь идет о настоящих долларах, просто с дефектом печати. На самом деле такие Интересно. Доллары стоят потом в итоге очень много денег.
1: Да? Угу. Это да. У меня другая новость тоже интересная. Международный союз велосипедистов принял решение отменить санкции в отношении, собственно, наших
0: Ура!
1: Спортсменов.
0: Ура!
1: Ура! Да, теперь белорусские гонщики могут полноценно участвовать в международных соревнованиях как в личных, так и в командных дисциплинах. При этом, собственно, уже можно использовать нашу символику и флаг, и гимн. В общем, все супер.
0: Молодцы, молодцы. Да. Наконец-то начинает вот это вот все заканчиваться. Хоккеисты, вон там лучники, вот мы только недавно рассказывали, велосипедисты. Потихонечку наши ребята возвращаются на мировую арену. Просто наших боятся. Просто все медали сейчас золотые будут у белорусов. Все. Не бойтесь, что вы, смиритесь просто. Ну, на хуторе в Беларуси живет необычный питомец, дикий кабан Фимка. Да, так и хочется сказать. Так и если бы вы знали, что Фимка не свинья, я бы подумал, что Фимка так и из наших. На одном из хуторов в Беларуси живет годовалый кабан по кличке Фимка, которого хозяин ласково называет Парасек. Животное гуляет по лесу, купается в реке, обожает чернику и особенно любит редкие угощения, вплоть до кусочка шоколадного батончика. Вот так вот сладкоежка.
1: Слушай, прямо совпадает с моим описанием.
0: Ты случайно не Фимка?
1: Да.
0: В ТикТоке за его приключениями следят тысячи пользователей, а сам Фимка уже стал настоящей звездой соцсетей. По словам хозяев, кабан вырос в заботе, спокойствии и совсем не проявляет агрессию. Однако за милыми видео стоит серьезный уход, ежедневные прогулки, отдельный загон и постоянное внимание. Содержать дикого кабана, подчеркивают владельцы, это не развлечение, а полноценная и ответственная работа. И, похоже, Фимка действительно живет свою лучшую кабанью жизнь.
1: Завидую.
0: Вот повезло, кто-то в прошлой жизни был хорошим человеком.
1: Так, ну что, теперь серьезная новость. В Брестской области фиксируют рост случаев телефонного мошенничества, особенно среди пожилых людей. Я думаю, что, наверное, не только там, везде вот это вот любят позвонить, запугать. Собственно, что теперь делают? Мне кажется, уже стандартная ситуация. Представляются сотрудниками соцслужб или пенсионного фонда. Естественно, что просят? Паспортные данные или код из СМС. Вы называете, потом там начинают якобы звонить уже сотрудники милиции, собственно, дальше уже запугивать и направлять вас там взять кредит и так далее. Ну, в общем, ужас. Поэтому запоминаем. Настоящие сотрудники госорганов никогда не будут у вас, собственно, ни паспортные данные просить, ни код из СМС назвать, ничего такого они не будут у вас просить делать.
0: Да. Мы стараемся периодически напоминать, стараемся держать вас в курсе новых всяких изощрений мошеннических, поэтому будьте бдительны, никому свою информацию не отдавайте. Ну, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку, и впереди у нас еще много всего интересного.
2: Сделано в Беларуси.

0: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029 226 28 68.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Краснодарские кастомайзеры бросили вызов создателям европейских гиперкаров. Российское ателье Сестарини представило ходовую реплику эксклюзивного родстера Bugatti Mistral в оригинальном масштабе 1:1. Французский оригинал – это коллекционный монстр с 8-литровым мотором V16 на 1600 лошадиных сил. Стоит он 5 миллионов евро, а весь тираж из 99 штук давно распродан. Кубанская компания обойдется в десятки раз дешевле. Проект создается исключительно под ключ. Мастера гарантируют идеальное внешнее сходство и легендарную решетку-подкову. При этом космический гоночный мотор заменили на надежный и приземленный гражданский агрегат, который подберут индивидуально под клиента. Эксклюзив становится доступнее.
1: Про машины для людей.
2: Bentley отзывает в США 8 новых купе и кабриолетов Continental GT и GTS 2026 года выпуска. Причиной стал брак карданных валов укороченной длины. Из-за этого крепеж узла может ослабнуть, вызывая шумы, вибрацию и увод руля, что повышает риск ДТП. Под отзыв попали машины, собранные с 6 февраля по 12 марта 2026 года, стоимостью от 300 тысяч долларов каждая. На фоне штучного отзыва Bentley другие производители столкнулись с миллионными проблемами. Honda отзывает миллион автомобилей по всему миру из-за риска разрушения элементов передней и задней подвески. Jeep возвращает на заводы 1 300 000 внедорожников. В их портовой сети обнаружили угрозу короткого замыкания, которое может привести к самовозгоранию машины даже на парковке.
1: Дай газу!
2: Китайская компания Yehengs запустила в Гуанчжоу серийное производство электрических аппаратов вертикального взлета и посадки EVTOL мощностью около 100 единиц в год. Базовая двухместная модель оснащена 16 пропеллерами на 8 осях, развивает скорость до 130 км в час и имеет запас хода до 35 км. Стоимость одного аппарата составляет 248 тысяч долларов. Производитель уже собрал около 2000 предзаказов от туристических фирм. Сертифицированные дроны совершают экскурсионные рейсы в Гуанчжоу и Хайфэ, а также тестируются для медицинской эвакуации и спасательных операций. Планируется запуск завода мощностью до 10 тысяч модульных систем неземной авианосец в год. Пока Голливуд рисовал летающие машины на экранах, инженеры запустили их на конвейер. Будущее больше не в кино.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что, уикенд свой помните? Не помните, и сейчас новый придет.
1: Забывайте.
0: Да. Итак, пятиминуточка этикета, к слову, в гостинице или в отеле, если вы вдруг на эти выходные куда-то соберетесь. Не устраивайте шум после позднего вечера. Даже если вы на отдыхе, за стеной могут спать люди, которым утро на работу или в дорогу. А зачем люди в отеле, если им утром на работу?
1: Вот, тоже не понимаю. Так, нет, думаю, что у них, конечно, там совещания какие-то. Но все же, извините, а я отдыхать пришла.
0: Ну да.
1: Кстати, советую также не забирать из номера то, что не предназначено вам. Собственно, вот шампуни, как некоторые, там, халат, вот это вот,
0: да,
1: все забирают.
0: Да, тапочки. Боже, я как-то зачем? Видел видео, кто-то из Турции пытался утащить даже матрас.
1: Да?
0: Да. И, ну, уважайте работу персонала. Горничные, администраторы и сотрудники ресторана не обязаны терпеть грубость. Простое спасибо творит чудеса. Ну,
1: всегда база, простое, да. Спасибо творит чудеса. Вообще всем это стоит говорить. Ну и перед выездом оставляйте номер в приличном состоянии. Никто, конечно, не требует там наводить снова такую чистоту идеальную, но все же, вот если мусор, там разбросанные вещи, ну, надо как-то собрать.
0: Да, да. Как-то собрать, самим собраться.
1: Да.
0: Соблюдайте очередь на шведском столе. Не стоит набирать еду сразу на 3 тарелки вперед или создавать затор возле любимого блюда. Вот так вот. Да.
1: Все, да.
0: Посмотрели заранее.
1: Просто
0: подумали,
1: посмотрели
0: что вы хотели...
1: и вспомнили, что вы на диете.
0: Да.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси прошло заседание рабочей группы по проведению форума регионов. В этом году его принимает Минск и Минская область. В рамках деловой программы запланирована работа 10 тематических секций. По предварительной информации, около 20 предприятий планируют подписать договоры с российскими партнерами.
0: Регион.
1: Накануне в Бобруйском районе после реконструкции на МТК филиала «Пищевик Агро» ОАО «Красный пищевик Агросервис» открылись два новых объекта – коровник на 300 голов дойного стада и телятник на 300 скотомест. Торжественное мероприятие прошло с участием почетных гостей.
0: В мире.
1: Мировые цены на чай за месяц выросли на 21%. Причины – засушливая погода в крупнейших странах-экспортерах напитка – Индии, Кении и на Шри-Ланке. Кроме жары, производители сообщают о росте стоимости на удобрения, удорожании логистики и других проблемах.
0: Вот это да!
1: Прада представила костюмы для отправляющихся на Луну астронавтов НАСА. Директор компании показал на манекене. Экипировка обладает системой вентиляции и жидкостного охлаждения. Высадка космонавтов на поверхность спутника Земли пройдет в рамках миссии «Артемида-4», запланированной на 2028 год. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Это не сон. Мы уже все проснулись. Юлия Гладкова.
1: Рома Вакс.
0: И самое бодрейшее и утреннейшее шоу «Два в одном». И мы сегодня разговариваем про приятные привычки, которые сохраняют и экономят нам время. Вот одинаковый утренний ритуал ускоряет начало дня, когда порядок действий привычен. Умыться, позавтракать, собраться. Человек действует почти автоматически и расходует меньше энергии. Я, кстати, до тех пор, пока выхожу из дома, я вообще сплю.
1: Точно так же хотела сказать. Это и есть, мы на автомате все делаем.
0: Да. Зачем? Я экономлю время на сон.
1: Итак, чем меньше лишних вещей вокруг, тем быстрее принимаются решения.
0: Ага.
1: Тоже так считают. Не случайно многие говорят, что после генеральной уборки становится легче работать. Ну, возможно.
0: Ой, да. Кстати, да. Слушай, есть ты знаешь, я такое. Вот недавно немножко почистил свой сарайчик. И как-то заходишь уже как-то нормально, как-то
1: почти
0: паники
1: дом.
0: Уже нету, да, почти можно жить. Если вдруг там что-то перед женой буду неправ, будет где переночевать.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик подоспел, как всегда, ко времени. Вот. И Овны, сегодня с утра может показаться, что все идет не по плану. Но к обеду вы развернете ситуацию в свою пользу. Главное, не рубить с плеча.
2: Тельцы, сегодня деньги лучше, так сказать, не разгонять. Есть риск купить что-то очень даже не нужно, а потом будете жалеть.
1: Близнецы, сегодня день разговоров. Кто-то скажет вам что-то интересное и важное, которое поможет вам в сегодняшнем дне.
2: Да, раки, сегодня вам захочется тишины и своего пространства. И это нормально. Чем меньше суеты, тем лучше пройдет ваш день.
1: Львы, сегодня на вас могут неожиданно обратить внимание даже там, где вы просто проходили мимо.
2: Девы, сегодня вы как встроенный редактор реальности. Замечаете то, что другие пропускают. Главное, не придираться ко всему подряд.
1: Весы, сегодня не торопитесь с решениями. Ситуация ближе к вечеру сама покажет, куда двигаться.
2: Скорпионы, вам лучше взяться за одно дело и довести его до конца, раз фокус сегодня не ваш друг.
1: Стрельцы, сегодня может внезапно поменяться план дня, и, честно говоря, это окажется даже интереснее, чем было задумано.
2: Козероги, сегодня очень даже хороший день для серьезных разговоров. Вас будут слушать внимательно.
1: Водолеи, сегодня может щелкнуть идея, которую вы раньше не замечали. Не отпускайте ее сразу.
2: Рыбы, сегодня интуиция работает лучше всяких расписаний. Если чувствуете, что нужно иначе, скорее всего, вы правы.
1: Ну, вот такой вот гороскопчик, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости. Оставайтесь с нами на 95.4.
0: Встречай утро на Zephyr FM.

0: Ну что ж, а мы подобрались к новостям интереснейшим, не менее, чем наш весь эфир, собственно. В Китае блогер построил кошачью баскетбольную арену. Китайский блогер-инженер Син Джилей продолжает свои необычные проекты под названием «Кошачий город». Целый мини-мир для кошек с домами, кафе, кинотеатрами и даже метро. Теперь в этом городе появилась настоящая баскетбольная арена, созданная специально для хвостатых игроков. За 3 месяца он построил площадку с паркетом, щитами, с кольцами, трибунами и даже экраном для счета. Первым матчем стала игра блогера со своим мейн-куном. В планах автора дальше расширять кошачий город и добавлять новые необычные настройки для питомцев.
1: Делать вот совсем нечего, да, я так понимаю?
0: Ну, человеку. скучно да, живут. Вот.
1: Насколько должно быть скучно? Ну что, я тоже такую интересную новость нашла. И агенты пробовали управлять обществом. Одна там, в общем, зарубежная компания решила провести такой эксперимент и доверила управление обществом, точнее, виртуальным всяким помощникам. Вот этим чат GPT, вот Грок, в общем, всякое-всякое. Ну, не очень-то и справились. Вот что. Не очень-то. Там кто-то хаос навел. Ну, собственно, и хорошо. Не хватало еще, чтобы они обществом управляли.
0: Да-да-да.
1: Такое себе.
0: Это пугает, что у людей появляются такие мысли управлять обществом через искусственный интеллект, собственно.
1: Страшно от того, что еще какие-то фильмы могут вскоре стать реальностью.
0: Да. Да, ну что, в Ирландии, в городе разыскивают бандита с туалетной бумагой. В ирландском городе Йол уже несколько лет продолжается необычная проблема. Массовые кражи туалетной бумаги из пляжных туалетов. Вот какие проблемы у людей в Ирландии. По данным местных служб, неизвестный вор регулярно опустошает кабинки на пляжах. Front Strand. Сотрудники заполняют их каждое утро около 7:30, но уже к 8 утра рулоны исчезают. Похитителя даже прозвали бандитом с туалетной бумагой. И он, по сообщениям, действует аж с 2022 года. Ситуация дошла до уровня города. К делу подключился мэр. Жители просят сообщать о любых подозрительных людях, которые выносят с пляжа большие запасы бумаги. Более того, местный предприниматель пообещал вознаграждение в 500 евро тому, кто поможет поймать вора. История звучит как шутка, но в городе ее же воспринимают вполне серьезно. Ну, проблема у человека желудка. Ну, что вы, ну, в конце концов?
1: А почему они считают, что это один человек? Может, много людей из полчаса все использовали?
0: Да.
1: Массово каждый день.
0: Может, какой-нибудь ресторанчик там не очень хорошо готовят, кто знает.
1: Ну, всякое может быть.
0: Да.
1: Ну, что, тоже такая интересная новость или поучительная, что ли. Угу. Самолет одной американской авиакомпании развернули, собственно, из-за Bluetooth-устройства с подозрительным названием.
0: Ничего
1: так,
0: себе.
1: Так, решил пошутить 16-летний подросток и свой смарт какой-то там часы назвал не очень хорошим словом. Угу. Вот, и все. Собственно, теперь им занимается, говорят, ФБР.
0: Нормально. Нормально
1: такие
0: полетал.
1: Себе шуточки.
0: Он просто передумал лететь и решил, да, вот так.
1: Чтобы
0: вот
1: такое придумать, да. Я просто стеснительный.
0: Да. Ну что ж, вот такие интересные новости. Ну а мы движемся дальше, слушаем много хорошей музыки.
2: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Премьер-министр Александр Турчин посетил государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси». Глава правительства ознакомился с разработками института, осмотрел экспериментально-производственный участок компонентов электропривода и побывал в лаборатории, которая занимается исследованиями, проектированием и испытаниями техники.
0: Город.
1: 16 июня с 11 до 12 часов личный прием граждан проведет заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Жанна Дудкина. Она курирует вопросы заработной платы, охраны труда и государственной экспертизы условий труда. Предварительная запись осуществляется по телефону 80225-73-48-40.
0: В мире.
1: Панамскому каналу грозит очередное обмеление. Новый эпизод «Эль-Ниньо» может привести к снижению уровня осадков. Засуха увеличит логистические издержки, может задержать поставки и вызвать перебои в цепочках снабжения. Водный путь, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, напомню, одна из ключевых артерий мировой торговли.
0: Вот это да!
1: Вспышка на Солнце вызовет сильные магнитные бури 12 и 13 июня. Корональная дыра и взрыв по отдельности не выглядят впечатляющими, но в сумме их воздействия должно хватить, чтобы вызвать на Земле слабую бурю уровня G1. Такие явления, напомню, влияют на самочувствие людей. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Доброе утро, на часах уже 11:10, долгожданная пятница. Правда, за окном у нас сегодня не совсем типичная для разгара лета картина. Июнь ворвался сегодня в город не солнечными лучами, как бы нам очень хотелось, а плотным серым одеялом облаков. Это то самое утро, когда хочется вот завернуться в плед чуть плотнее, никуда вообще не ходить и не выходить. Но надо, друзья! Рабочий день продолжается, и в такую погоду я вам предлагаю оставаться на самой сладкой радиоволне и слушать самые зажигательные хиты. И пускай это пасмурное утро станет для вас не поводом для грусти, друзья, а возможностью выдохнуть и побыть наедине с собой перед тем, как день снова наберет обороты. А я, Налимята, в эфире и помогу вам настроиться на правильный лад. Оставайтесь со мной. Впереди много хорошей музыки, ну и, конечно же, интересных разговоров.
1: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044

что ж, друзья, на календаре у нас пятница. Ну, а за окном у нас сегодня, скажем так, не самый солнечный день. Июнь решил сегодня побыть сентябрем. Небо затянуто серой пеленой. И кажется, вот-вот начнется дождь. Это та самая погода, которая идеально подходит под определение уютная меланхолия. Да и вообще, пятница сама по себе это финишная прямая. Мы уже мысленно, друзья, на выходных планы на вечер строятся сами собой, а пасмурная погода в этот день работает как идеальный фон. Она не требует от нас быть бодрыми, энергичными, она разрешает быть немного сонными, медленными и вдумчивыми. Так что давайте не будем бороться с этим утром. Пускай кофе сегодня будет чуть крепче, а плед чуть мягче. Это прекрасная, мне кажется, возможность выдохнуть после рабочей недели и позволить себе никуда не торопиться. Ведь впереди 2 дня свободы, выходных, и это серая пятница, лишь мягкая прелюдия к ним. Так что оставайтесь на волне 95.4. Сейчас мы добавим в это утро немного правильной музыки, друзья, чтобы настроить вас на нужный лад. Тейт МакРэй.

0: С вами Нельмята на самой сладкой радиоволне. Оставайтесь же на ней. Ведь я расскажу вам про погодные условия скоро, что ожидает нас сегодня, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Встречай утро на Зефир FM.

0: хотят дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Резкое похолодание, оранжевый уровень опасности на Мичине, погода 12 июня. В пятницу в Беларуси будет два температурных эпицентра. Холодные в центральных районах и жаркие на востоке. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности для Мичины. Она зажата другими регионами с потенциально опасной погодой. В центральных районах Беларуси дневные максимумы составят всего от 14 до 19 градусов тепла. Во всех остальных областях, за исключением Гродненской, будет действовать желтый уровень опасности из-за локальных гроз и сильных дождей. А в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 26 градусов тепла, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы составят до 14 метров в секунду. Облачно, ну, с прояснениями. Возможно, местами кратковременный дождь. Даже, возможно, местами гроза. Так что будьте аккуратны, осторожны, друзья. Ну, несмотря на серую погоду, давайте все-таки улыбаться и поднимать себе настроение на самой сладкой радиоволне.
2: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

Ну что ж, еще раз доброе утро, друзья. Сегодня я поговорю с вами о том, как правильно распределить силы на день, и начнем с самого первого приема пищи. Вот, кстати, с детства мы слышали мудрость: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Ну, так ли обязательно наедаться до отвала вот с самого утра? Современная наука говорит нам, все не так однозначно, как нам кажется. А оказывается, обильный завтрак – это не всегда ключ к энергии и стройности. Дело в том, что любой плотный прием пищи – это

чувство голода уже через час. Так когда же есть основательно, да, спросите вы? Ну, оптимальное время нам советуют для самого плотного приема пищи – это обед. В идеале с 12 до 15 часов. И на это есть веская причина, связанная с нашими внутренними часами или ритмами, еще называют. Именно в это время в организме пик выработки гормона повышен. Так что чувствительность клеток к инсулину, а значит, глюкоза из пищи-то, друзья, усваивается максимально эффективно и не откладывается в жир, что очень для нас важно. И обед в это время дает заряд бодрости на вторую половину дня без вреда для нашей фигуры. Так что не стоит наедаться гигантской тарелкой каши с самого утра или бутербродами, лучше прислушаться к себе. Если утром, например, не хочется есть, ну, хорошо, ограничьтесь чем-то легким, йогуртом или фруктом. А вот к обеду, когда организм будет готов к максимальной отдаче, можно позволить себе и первое, и второе. Так что вот, прислушивайтесь к себе, делайте свои выводы, ну и думайте, когда можно поплотнее покушать. Слушать не специалистов или себя, или то, или другое. Ну а прямо сейчас, в конце этого часа, лучше послушайте Zephyr FM и хиты от группы The

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси проходит масштабный марафон донорства. По всей стране, от столицы до малых городов, развернулись пункты сдачи крови. Акцию совместно проводят Министерство здравоохранения и Красный Крест. Стать добровольцем может каждый. Для участия при себе необходимо иметь только паспорт.
0: Детали.
1: Минтруда рассказала о временных оплачиваемых работах на лето. Подработка доступна студентам на каникулах, пенсионерам, безработным, а также тем, кто хочет получить дополнительный опыт в свободное время. Предоставляют место в сельском хозяйстве, благоустройстве и ЖКХ. Заинтересованным можно обращаться в службу занятости по месту жительства.
0: В мире.
1: К 2030 году в Нидерландах прогнозируют хронический дефицит электричества. Из-за перехода на электромобили и принудительной электрификации промышленности энергосистема королевства не справляется с нагрузками. Чтобы спасти ситуацию, правительство рассматривает экстренные меры, вплоть до рассылки гражданам СМС-оповещений с призывами выключить бытовые приборы.
0: Вот это да!
1: Американец оказался в необычной ситуации. Для того, чтобы выиграть в лотерею, ему пришлось искать билет в мусоре. Мужчина приобрел купон в магазине, но по неосторожности выбросил его вместе с отходами. Осознав случившееся, он бросился к контейнерам и отыскал жетон. Оказалось, он выиграл 100 тысяч долларов. Победитель решил не рассказывать о том, на какие нужды потратит деньги.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029 226 28 68.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Сегодня пятница, друзья, и мне кажется, это не просто конец рабочей недели, это маленькое начало большого приключения. Это отцом тот самый момент, когда город выдыхает после будничной суеты, а календарь напоминает нам, что сегодня особенный день. Ведь сегодня еще 12-й день лета, друзья. 12 дней назад мы с вами встречали астрономическое лето, и за это время уже столько всего успело произойти. Вот кто-то успел даже искупаться в прохладной воде, кто-то выбраться на дачу или пикник, шашлыки, а кто-то просто наслаждаться долгими вечерами и теплыми закатами. И вот эти два события вот совпали. Энергия уходящей недели встречается с беззаботностью летнего дня. Вот впереди целых два выходных, которые можно провести так, как хочется именно вам, друзья. Запланировать поездку к водоему, устроить вечерний просмотр фильмов под открытым небом. Или просто встретиться с друзьями без всякой спешки. Пускай это 12-й день лета станет отличным завершением вашей трудовой пятницы. Оставьте все заботы позади. Вдохните полной грудью и позвольте себе немного свободы и хорошего настроения. А для этого мы послушаем новый хит «Свим» от группы BTS.

Оставайтесь на волне 95.4. Впереди много интересного.

0: с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
2: Сделано в Беларуси.

0: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044 044 044.

0: Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, в эту пятницу, 12 июня. А сегодня гороскоп говорит, что хорошо в этот день не лежать звездой на диване, а активненько работать. Круто, продвинемся по карьерной лестнице и порадуемся результатам в делах. Главное не сидеть на месте и подходить ко всему с позитивом и горящими глазами. Возможно, посмотреть на реальность без розовых очков, незамутненный иллюзиями взгляд прояснит многое в наших жизнях. Возможно, мы поймем, как двигаться вперед дальше. Стоит подумать, конечно же, о деньгах, посчитать их, подержать в руках. Ну, это притянет к нам финансовую энергию и поможет в будущем заработать еще больше. Так что, верить гороскопу или нет, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Краснодарские кастомайзеры бросили вызов создателям европейских гиперкаров. Российское ателье Сестарини представило ходовую реплику эксклюзивного родстера Bugatti Mistral в оригинальном масштабе один к одному. Французский оригинал – это коллекционный монстр с 8-литровым мотором V16 на 1600 лошадиных сил. Стоит он 5 миллионов евро, а весь тираж из 99 штук давно распродан. Кубанская компания обойдется в десятки раз дешевле. Проект создается исключительно под ключ. Мастера гарантируют идеальное внешнее сходство и легендарную решетку-подкову. При этом космический гоночный мотор заменили на надежный и приземленный гражданский агрегат, который подберут индивидуально под клиента. Эксклюзив становится доступнее.
1: Про машины для людей.
2: Bentley отзывает в США 8 новых купе и кабриолетов Continental GT и GTS 2026 года выпуска. Причиной стал брак карданных валов укороченной длины. Из-за этого крепеж узла может ослабнуть, вызывая шумы, вибрацию и увод руля, что повышает риск ДТП. Под отзыв попали машины, собранные с 6 февраля по 12 марта 2026 года, стоимостью от 300 тысяч долларов каждая. На фоне штучного отзыва Bentley другие производители столкнулись с миллионными проблемами. Honda отзывает миллион автомобилей по всему миру из-за риска разрушения элементов передней и задней подвески. Jeep возвращает на заводы 1 300 000 внедорожников. В их портовой сети обнаружили угрозу короткого замыкания, которое может привести к самовозгоранию машины даже на парковке.
1: Дай газу!
2: Китайская компания Yehenge запустила в Гуанчжоу серийное производство электрических аппаратов вертикального взлета и посадки EVTOL мощностью около 100 единиц в год. Базовая двухместная модель оснащена 16 пропеллерами на 8 осях, развивает скорость до 130 км в час и имеет запас хода до 35 км. Стоимость одного аппарата составляет 248 тысяч долларов. Производитель уже собрал около 2000 предзаказов от туристических фирм. Сертифицированные дроны совершают экскурсионные рейсы в Гуанчжоу и Хайфэ, а также тестируются для медицинской эвакуации и спасательных операций. Планируется запуск завода мощностью до 10 тысяч модульных систем неземной авианосец в год. Пока Голливуд рисовал летающие машины на экранах, инженеры запустили их на конвейер. Будущее больше не в кино.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
1: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билдшоп.бай».
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

К нашему эфиру. С вами по-прежнему Нулимята на самой сладкой радиоволне. Кстати, многие из нас начинают свой день с ритуала заваривания кофе. А вот этот аромат – настоящий сигнал к пробуждению и обещание новых свершений. Кстати, кофе дает нам мгновенный прилив сил и ясность ума. Однако важно помнить о балансе. Знаете ли вы, что чрезмерное употребление кофеина может способствовать вымыванию из организма таких важных элементов, как магний и витамины группы В? Специалисты об этом прям бьют тревогу. Именно магний отвечает за спокойствие наших нервов, как мы это знаем, а витамины, конечно же, помогают справляться со стрессом. Вот, ну как же быть любителем этого благородного напитка? А все гениально просто. Добавьте в свой рацион больше орехов, зелени и цельнозерновых продуктов. Это поможет компенсировать потери и поддерживать высокий уровень энергии, без вреда для здоровья. Так что, друзья, берегите себя и наслаждайтесь моментом. А, конечно же, поможет музыкальные хиты на Zephyr FM, так что делаем звук громче и послушаем Уиз и трек Алиби Блу.

0: создадим. Сегодня же пятница, пати вместе с Филатовым и Карас.
1: Давай устроим пати на летней веранде. И музыка поднимет всех соседей с кровати.
0: Услышимся уже в следующем часу. А с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра на Зефир FM. А разыграем билет в цирк.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: По-бобруйски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Минтруда рассказала о временных оплачиваемых работах на лето. Подработка доступна студентам на каникулах, пенсионерам, безработным, а также тем, кто хочет получить дополнительный опыт в свободное время. Предоставляют место в сельском хозяйстве, благоустройстве и ЖКХ. Заинтересованным можно обращаться в службу занятости по месту жительства.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская 17 июня проведет прямую телефонную линию с 8 утра до 13 дня. Жители города смогут задать интересующие вопросы и получить на них необходимые ответы. Номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Мировые цены на чай за месяц выросли на 21%. Причины – засушливая погода в крупнейших странах-экспортерах напитка – Индии, Кении и на Шри-Ланке. Кроме жары, производители сообщают о росте стоимости на удобрения, удорожании логистики и других проблемах.
0: Вот это да!
1: Русские Тимми. Горбатый кит запутался в веревках у берегов Мурманской Териберки. У животного видны свежие раны. Специалисты уже начали мониторинг местонахождения гиганта. Спасатели ждут улучшения погодных условий, чтобы выйти в море и провести детальную съемку.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Друзья, хотите попасть на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид» совершенно бесплатно? Мы запускаем большой марафон розыгрышей билетов на «Зефир FM». С сегодняшнего дня по 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов у вас есть шанс выиграть билет в цирк, друзья. А что нужно делать? Слушать прямой эфир обязательно, ловить задания от меня, от Налимята, и присылать правильный ответ на короткий номер радио 9544. Каждый день новый победитель и новый билет на незабываемое шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка, друзья. И что вас ждет под куполом? Таинственный Египет, масштабные декорации и путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты на батутах и бесстрашные эквилибристы. Более 30 видов дрессированных животных и птиц. Изящные шоу-балеты и самое веселое трио клоунов. А где оно пройдет? Парк культуры и отдыха. Улица Интернациональная, 45А. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире испытать свою удачу и попробовать выиграть билет в цирк, то нужно слушать меня прямо сейчас внимательно и дать правильный ответ. Как вы думаете, друзья, сколько лет самому первому в мире цирку? Дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще и быстрее с этим справиться. Ведь в конце этого часа уже должен определиться победитель, друзья. Итак, сколько лет самому первому в мире цирку? Первый вариант, возможно, 138 лет. Второй вариант, возможно, 238 лет. А и третий вариант, 538 лет. Думайте только недолго, а правильный свой ответ быстрее отправляйте на короткий номер радио 9544, друзья. Будем ждать ваш ответ. А небольшая подсказка. Первый в мире цирк открылся в Лондоне. Там состоялось первое в Европе театрализованное представление. Речь идет о цирке в современном его виде и понимании. Выступления проходили на круглом манеже, вокруг которого в ложах сидели зрители, друзья. Так что думайте и отправляйте скорее свой ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Налимята. И прямо сейчас продолжается наша традиционная игра на Зефир FM. И прямо сейчас можно стать счастливчиком, счастливым обладателем заветного билета на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид». А все очень просто, нужно слушать внимательно мой вопрос и выбрать правильный ответ – и отправив его на короткий номер радио 95444. А вопрос сегодня звучит так: сколько лет самому первому в мире цирку? Друзья, даже дам несколько вариантов ответа, так как уже в конце этого часа должен определиться тот самый счастливчик. Первый вариант – 138 лет, возможно. Второй вариант – 238. И третий вариант – 538. Подсказка. Первый в мире цирк открылся в Лондоне. Там состоялось первое в Европе театрализированное представление. Речь идет о цирке в современном его виде, понимании. И выступления проходили на круглом манеже, вокруг которого в ложах сидели зрители. Друзья, отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 95444. И выиграйте билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид», друзья. И напомню, что с сегодняшнего дня по 26 июня каждый будний день с 13 до 14 часов у вас есть шанс выиграть билет в цирк. Что нужно сделать? Ну, повторюсь. Слушать самую сладкую радиоволну 95.4, ловить задания от меня и присылать правильный ответ на короткий номер радио 95.4.4. Ежедневно новый будет победитель и новый билет на незабываемое шоу от компании 13 метров и Гомельского государственного цирка, друзья. И что вас ждет под куполом? Таинственный Египет, масштабные декорации и путешествия во времени, воздушные гимнасты, акробаты на батутах, более 30 видов дрессированных животных и птиц, изящный шоу-балет и самое веселое трио клоунов. А где это будет проходить? В парке культуры и отдыха по улице Интернациональная 45А.
1: Дневной зефир.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша, друзья. Напомню, мы сегодня разыгрывали билет на грандиозное шоу «Тайна египетских пирамид». А что нужно было сделать? Слушайте внимательно мой вопрос и, конечно же, правильно и быстрее всех отвечать и отправлять свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. А сегодня вопрос звучал так: сколько лет самому первому в мире цирку? Даже давала несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще и быстрее на него ответить. Ну и, конечно же, ответ 238 лет. Первый в мире цирк открылся в Лондоне. Там состоялось первое в Европе театрализованное представление. Речь идет о цирке в современном его виде и понимании. Выступления проходили на круглом манеже, вокруг которого в ложах сидели зрители. Основал цирк отставной старший сержант кавалерии Филипп Эстли. И у него в цирке в основном ставили конные номера, друзья. И первым показал комплекс гимнастических упражнений на лошади, движущая шагом, рысью, галопом и по кругу. Вот так вот, друзья. Ну что ж, кто же сегодняшний наш победитель счастливого билета на грандиозное шоу от компании «13 метров» и Гомельского государственного цирка? Итак, это абонент, чьи цифры заканчиваются на 7622. Мы вас поздравляем! Вы нас сегодняшний пятничный победитель. Обязательно с вами свяжемся чуть позже и расскажем, где и как можно забрать свой билетик, друзья. Ну что ж, следующий наш розыгрыш состоится уже в этот понедельник, 15 числа. Ждите.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия», одному из самых влиятельных вещателей Ближнего Востока. Разговор длился 1,5 часа, и за это время глава государства ответил на 20 вопросов. В центре внимания были темы региональной и мировой безопасности, место Беларуси в стремительно меняющемся мире, переговоры с США и другими странами Запада.
0: Детали.
1: Сегодня по всей территории страны пройдут выпускные. Предусмотрены торжественная часть и традиционный развлекательный блок, дискотека, конкурсы и другие активности. Основной площадкой для прощальных вечеров традиционно станут школы. Также может проводиться встреча рассвета как символ вступления выпускников во взрослую жизнь. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Ее обеспечат совместно с правоохранительными органами и сотрудниками МЧС.
0: В мире.
1: В Токио появится спецотдел полиции по борьбе с медведями. В последнее время эти животные все чаще приходят в населенные пункты. Несколько дней назад в одном из городов из-за косолапого закрыли почти 100 школ. Сотрудники нового спецотдела в случае необходимости будут направлять в места, где заметили зверя, стражей порядка.
0: Вот это да!
1: Резкий подъем по громкому будильнику может быть смертельно опасен, предупредили ученые. Внезапное пробуждение вызывает скачок давления, учащение пульса и нагрузку на сосуды. Здоровые люди могут отделаться головокружением и слабостью, но при наличии проблем с сердцем такой скачок способен привести к инсульту или инфаркту. Эксперты советуют просыпаться постепенно. Так вы сохраните свое здоровье.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что ж, сегодня пятница на календаре, а это значит, что рабочая неделя официально сдает позиции. Осталось лишь несколько часов до долгожданных выходных, но как провести эти часы? Ну вот, сидеть над отчетом с лицом человека, проигравшего битву будильнику, или зарядиться эмоциями на все выходные? Я, конечно же, голосую за второй вариант. А вот чтобы стать счастливым обладателем заветного билета на цирковое шоу от компании «13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком, нужно просто участвовать в прямом эфире в розыгрыше на Зефир FM, который проходит с 13 до 14 часов с сегодняшнего дня по 26 июня. Друзья, не упустите такой замечательный шанс. Ведь цирк – это мощнейшая перезагрузка мозга. Вы забываете про дедлайны, и когда клоун заставляет вас смеяться до слез, и задерживаете дыхание вместе со всей ареной во время опасности. Трюков. Ну, это вообще, друзья, эмоции в чистом виде. Ну, а прямо сейчас, чтобы ваша пятница была яркой, оставайтесь на самой сладкой радиоволне. И послушаем трек «Море привет» от группы «Добро».
1: Дневной зефир.

0: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт. До минус 50% на посуду. Минус 20% на зеркала для ванных и гостиных. Ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас по Брюс, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Середина часа на Zephyr FM. Напомню, что сегодня 12 июня. И давайте же узнаем более подробный прогноз для знаков зодиака. Например, для огненных овнов. Сегодня вам захочется сбавить обороты и просто плыть по течению, что станет отличным решением. А энергия вчерашнего дня немного поутихнет, требует от вас более спокойного и размеренного ритма. У близнецов сегодня на первый план выйдут вопросы личных границ и умение вовремя сказать твердое «нет». Попытки успеть везде и сразу могут привести к легкой усталости уже к середине дня, то есть уже прямо сейчас. Но во второй половине дня будет проще, легче. У львов сегодня, вам придется проявить терпение. То, как окружающие могут слегка не успевать за вашим темпом. Возможны небольшие задержки в делах или транспорте, но они никак не испортят общую картину. Дева, ваша природная практичность сегодня станет главным козырем в решении любых бытовых споров. День пройдет под знаком продуктивности, и к вечеру вы будете искренне гордиться списком выполненных задач. Так что дерзайте! Стрельцы, у вас сегодня вам захочется сфокусироваться на своем внутреннем мире и временно ограничить активное общение. Это прекрасное время для того, чтобы подвести промежуточные итоги и понять, куда ли вы движетесь. А рутинная работа будет отдаваться на удивление легко и не вызовет привычное раздражение. У водолеев сегодня для вас стоит быть аккуратными с обещаниями. Не разбрасывайтесь этим. День склоняет к мечтательности, поэтому возвращать себя в реальность придется волевыми усилиями. А у рыб, рыбки, ваше обаяние сегодня будет работать на полную мощность, открывая любые закрытые двери. И так что день отлично подходит для романтических свиданий, признаний или просто приятного флирта. А как всегда говорю, верить, не верить – это дело ваше. Но оставаться-то на волне 95.4 обязательно. Тем более в середине этого часа прозвучит хит «Ртуть» от Вани Дмитриенко.
1: Дневной зефир.

0: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029 226 28 68.
1: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодные рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, друзья, напомню, что у нас сегодня пятница. Вот чувствуете этот вайб? Рабочая неделя почти вот в прошлом, а впереди заслуженный отдых. И чтобы войти в выходные не просто отдохнувшим, а по-настоящему здоровым и полным сил, нужно правильно подзарядиться. А что может быть лучше для этого, чем овощи или, например, фрукты? И сегодня у нас в меню главный герой лета. Кардиологи в один голос утверждают, что арбуз – это не просто сладкое лакомство, а настоящий друг для нашего сердца и сосудов. А в чем секрет? Ну, во-первых, в нем содержится мощный антиоксидант ликопин. Он защищает, в свою очередь, сердце от повреждений и снижает риск развития атеросклероза. А во-вторых, арбуз богат аминокислотой. Она в нашем организме превращается в аргинин, который помогает сосудам расшириться и улучшает циркуляцию крови. Это особенно полезно для тех, у кого есть проблемы с давлением. Так что, съедая сочный ломтик, вы не просто утоляете жажду, а делаете доброе дело для своей сердечно-сосудистой системы. Вот так. Так что давайте завершим эту рабочую пятницу на вкусной и полезной ноте. Да, и чтобы все выходные были в отличном настроении, так что делаем звук громче и слушаем Italo Disco от группы The Colors и двигаемся в такт. Далее он Нелли Смола. И, конечно же, быстрее всех мы еще не слышали экспоната от Мия Бьёрке. Я экспонат, ты мой фанат. А с вами была Нелли Мята. Все эти 4 часа, ну, конечно же, уже время мое подошло к своему завершению. Так что желаю прекрасных, отличных, незабываемых выходных. И услышимся уже в следующий понедельник с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко предложил Филиппинам реализовывать совместные проекты и упростить визовый режим. Глава государства отметил, в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. Президент выразил уверенность, реализации потенциала межгосударственного сотрудничества способствовали бы общие инициативы в сферах продовольственной безопасности и промышленной кооперации.
0: Регион.
1: С 12 по 14 июня на территории Могилевской области проводятся массированные отработки автодорог. Рейды проходят с применением гласного и смешанного контроля, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты и республиканская система мониторинга безопасности. Особое внимание правилам обгона, выезду на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения.
0: В мире.
1: Крупнейший немецкий автоконцерн сократит 19 тысяч сотрудников в Германии к концу 2026 года. Компания уже согласовала обязательный план по снижению численности штата более чем на 28 тысяч человек к 2030-му. Принимаемые меры уже дали первые финансовые результаты. За счет коллективных соглашений и сокращения персонала удалось добиться устойчивой экономии в размере около 1 миллиарда евро.
0: Вот это да!
1: Люди чаще сворачивают против часовой стрелки, и это может быть не привычка, а врожденная особенность. Такую закономерность заметили исследователи, наблюдая за пешеходами в Испании и Японии. В 32 из 33 испытаний участники выбирали именно эту траекторию. Культура, пол, возраст и ведущая рука эффект не объяснили. Возможно, дело в биомеханике человека. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Бобруйске. В Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: Образование.
2: В Беларуси начался прием детей в первые классы. Подача документов ребят, проживающих в микрорайоне, прикрепленном к учреждению образования, проходит по 15 августа. Родителям будущих первоклассников необходимо написать заявление на имя директора школы или гимназии, предоставить медицинскую справку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении.
1: Город.
2: Искра добра. В Бобруйске обновили детскую площадку. Члены молодежного движения покрасили игровое оборудование на улице Ленина, 61. В результате работы ребята получили безопасное и яркое пространство для игр. Мероприятие прошло в рамках проекта «Наш уютный город» и стало частью республиканской акции «Белая Русь детям».
1: В мире.
2: Разрушительные штормы хозяйничают на западе США. Сотни тысяч людей остались без электричества. В аэропортах Чикаго было отменено или задержано более 1000 рейсов. Стихия затронула и штат Иллинойс. Десятки домов сильно повреждены или полностью уничтожены. Зафиксированы случаи утечки газа. Информации о погибших не поступало.
1: Вот это да!
2: Крупнейший в мире отель для пчел возвели в Турции. Площадь уникальной конструкции достигает почти 46 квадратных метров, а сама она выполнена исключительно из природных материалов и снабжена многочисленными специальными полостями для гнездования диких опылителей. Ключевая цель инициативы – содействие сохранению популяции насекомых.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
2: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 17. Влажность 87%. Атмосферное давление 764 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта по адресу улица Советская, 113. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Мечтали о выгодных покупках? Время пришло. Только в строительном гипермаркете «Билд» с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент «ВАТ», до минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. «Билд» – все для дома по хорошему. Хорошим ценам. Ждем вас. Бабуйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Что если душам на небе до рождения суждено? Писать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,82 белорусских. В Беларуси выделили более 3,5 миллионов рублей на реконструкцию храмов в Жировичах и Буцлаве. В 2025 году при поддержке фонда главы государства началась реставрация иконостаса Успенского собора. Верхняя секция уже восстановлена. В текущем году большую часть финансирования направят на завершение работ по остальным элементам. На костел Успения Пресвятой Девы Марии в Буцлаве выделено более 260 тысяч рублей на разработку документации по усилению фундаментов, стен, сводок и арок. «Горизонт» собирается в 2 раза увеличить мощности производства. Об этом рассказал гендиректор холдинга. По его словам, за 5 месяцев 2026 года компания увеличила объемы продукции на 126%. Это произошло благодаря появлению новых заказчиков. Это позволит нарастить экспорт на 80 миллионов долларов в год. 2 редких голубых бриллианта продали на аукционе в Нью-Йорке за 8 миллионов долларов каждый. Рекордсменом стал алмаз весом 31 карат – крупнейший фантазийный синий адамант из всех когда-либо представленных на аукционах. Камень имеет грушевидную форму и вставлен в платиновое кольцо с розовыми круглыми бриллиантами. Примечательно, меньший самоцвет в 5 карат отдали за такую же сумму. Причина – более насыщенный цвет. Его оценили как ярко-синий. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,82 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 1 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 17 градусов тепла. Влажность 66%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком-шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbuildtelecom.by.
3: 13 июня в строительном гипермаркете Билд скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
4: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
6: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодная рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
1: 13 июня в строительном гипермаркете «Билд» скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
2: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
3: Я устала выбирать.
4: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
3: Люблю тебя. Пойдем скорее.
4: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.
4: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
1: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: мечтали о выгодных покупках, время пришло. Только в строительном гипермаркете Билд с 1 по 30 июня скидки. Минус 25% на электроинструмент ватт, да минус 50% на посуду, минус 20% на зеркала для ванных и гостиных, ведра, корзины и тазы, чайники, кастрюли, сковороды, керамическое кашпо, часы для дома. Минус 30% на вазоны, одеяла и подушки. Билд. Все для дома по хорошим ценам. Ждем вас. Бобруйск, Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by. В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: Телефон рекламной службы. 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Самое сладкое радио страны. Зефир FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в такт.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия». В центре внимания были темы региональной и мировой безопасности, место Беларуси в стремительно меняющемся мире, переговоры с США и другими странами Запада. В Беларуси проходит масштабный марафон донорства. Пункты сдачи крови расположились по всей стране. Стать добровольцем может каждый. Для участия при себе необходимо иметь только паспорт. В Беларуси начался прием детей в первые классы. Подача документов проходит по 15 августа. Родителям будущих первоклассников необходимо написать заявление на имя директора школы или гимназии, предоставить медицинскую справку о здоровье ребенка и свидетельство о рождении. Бобруйский горисполком выставил на аукцион 8 земельных участков. Открытые торги пройдут 27 июля в 16:00. Все предполагаемые участки будут переданы в личное владение. Подробности на bobrlife.by. В Бобруйске обновили детскую площадку. Члены молодежного движения «Искра» покрасили игровое оборудование на улице Ленина, 61. Мероприятие прошло в рамках проекта «Наш уютный город» и стало частью республиканской акции «Белая Русь детям». Стала известна программа праздничных мероприятий, посвященных празднованию 639-летия Бобруйска, 82-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, 18-го международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы». Подробности на сайте bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». 16 июня с 11 до 12 часов личный прием граждан проведет заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облсполкома Жанна Дудкина. Она курирует вопросы заработной платы, охраны труда и государственной экспертизы условий труда. Предварительная запись осуществляется по телефону 8-02-25-73-48-40.
0: Новости компании и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 17 градусов тепла. Влажность 66%. Атмосферное давление 753 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания! Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
3: 13 июня в строительном гипермаркете Билд скидка 14% на все при покупке от 100 рублей. Забирайте любимые товары с приятной выгодой.
4: Скидка не распространяется на аукционные товары и товары, приобретенные в рассрочку. Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
6: Сделано в Беларуси. Словно книга.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Краснодарские кастомайзеры бросили вызов создателям европейских гиперкаров. Российское ателье Сестарини представило ходовую реплику эксклюзивного родстера Bugatti Mistral в оригинальном масштабе 1:1. Французский оригинал – это коллекционный монстр с 8-литровым мотором V16 на 1600 лошадиных сил. Стоит он 5 миллионов евро, а весь тираж из 99 штук давно распродан. Кубанская компания обойдется в десятки раз дешевле. Проект создается исключительно под ключ. Мастера гарантируют идеальное внешнее сходство и легендарную решетку-подкову. При этом космический гоночный мотор заменили на надежный и приземленный гражданский агрегат, который подберут индивидуально под клиента. Эксклюзив становится доступнее.
1: Про машины для людей.
2: Bentley отзывает в США 8 новых купе и кабриолетов Continental GT и GTS 2026 года выпуска. Причиной стал брак карданных валов укороченной длины. Из-за этого крепеж узла может ослабнуть, вызывая шумы, вибрацию и увод руля, что повышает риск ДТП. Под отзыв попали машины, собранные с 6 февраля по 12 марта 2026 года, стоимостью от 300 тысяч долларов каждая. На фоне штучного отзыва Bentley другие производители столкнулись с миллионными проблемами. Honda отзывает миллион автомобилей по всему миру из-за риска разрушения элементов передней и задней подвески. Jeep возвращает на заводы 1 300 000 внедорожников. В их бортовой сети обнаружили угрозу короткого замыкания, которое может привести к самовозгоранию машины даже на парковке.
1: Дай газу!
2: Китайская компания Yehengs запустила в Гуанчжоу серийное производство электрических аппаратов вертикального взлета и посадки EVTOL мощностью около 100 единиц в год. Базовая двухместная модель оснащена 16 пропеллерами на 8 осях, развивает скорость до 130 км в час и имеет запас хода до 35 км. Стоимость одного аппарата составляет 248 тысяч долларов. Производитель уже собрал около 2000 предзаказов от туристических фирм. Сертифицированные дроны совершают экскурсионные рейсы в Гуанчжоу и Хайфэ, а также тестируются для медицинской эвакуации и спасательных операций. Планируется запуск завода мощностью до 10 тысяч модульных систем неземной авианосец в год. Пока Голливуд рисовал летающие машины на экранах, инженеры запустили их на конвейер. Будущее больше не в кино.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Пусть лето будет ярким, а покупки выгодными с 21 век бай. Более 100 тысяч товаров на большой распродаже до 14 июня. Скидки до 60% и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029 226 28 68.
3: День рождения ювелирного магазина «Славия». Бобруйск. Двойная скидка по карте клиента. Выгодные рассрочка и кредит. Подробности у консультантов магазина «Славия». Бобруйск, улица Социалистическая, 46.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июньского вечера. Пятница, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Николаю большой привет от Алексея, Ольги и маленького богатыря Захара Алексеевича. Передаем привет любимому сыну Демченко Вячеславу. Не бойся трудного пути. Легкий путь редко приводит к достойному результату. Любим, целуем, обнимаем. Передайте, пожалуйста, привет Дубовцу Дмитрию. Любимка, я очень тебя люблю, скучаю и жду. Твоя жена. Всем чудесных выходных желает Светлана Дегтярева. В этот дождливый вечерочек передаю приветик, конечно, любимому братику Шмат Евгешке. Хочу пожелать прекрасного настроения, несмотря на погоду. Спокойных выходных. Хочу сказать, что я очень скучаю. Привет летят от Полинки, Юльки и Катьки. Ну а я завтра заканчиваю рабочий марафон и отдых. Береги себя, люблю и жду. Поздравляю семью Бондаревых. Ура, счастья вам, ребята! Свой приветик в этот дождливый вечер самому любимому мужу Сугакову Максиму посылает Дарья. У меня все хорошо, неделя была очень тяжелая, ну и как всегда я справилась. Вот собираюсь опять на работу. А завтра буду ездить по погоде, ехать в деревню или нет. Очень сильно скучаю и безумно люблю тебя. Хороших выходных и самое главное спокойных. Береги себя, пожалуйста, ты мне очень нужен. Твоя жена Дарья. Летит приветик из дома любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Срочно требуется твоя улыбка, объятия и твой голос. Диагноз – острая нехватка тебя, лечение одно. Думать о тебе и ждать встречи, уже думаю, уже жду, жду воскресенье. Люблю очень. Береги себя, хороших выходных, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, люблю и скучаю. Самый согревающий душу приветик летит сегодня моему сыну Сереже Близко, пишет Лариса. Будь здоров, дорогой, пусть хорошее настроение постучит в окошко и остается с тобой. Уютного вечера и теплых выходных. А у меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашек от всех наших. Огромный приветик самому любимому папочке Чемареву Диме. Папа, обнимаю тебя крепко, чтобы ты почувствовал, как я люблю тебя и сильно скучаю. Артем с мамой съели мой подарок, но все остальное мое. Завтра ждем до обеда. Удачных выходных, будь всегда в хорошем настроении. Твоя доченька Полина. Привет старшему сыночку Аристарху. Скучаю, люблю и жду. Машенька верит в скорую встречу. Береги себя. Теплые обнимашки и целовашки летят самому любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Нет слов выразить свою любовь к тебе. Хочу скорее шептать на ушко, как дорог мне. Обожаю тебя, роднулька. Все у меня хорошо. Ты только береги себя. От сына отдельный приветик от дочи. Лови воздушную буську. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием очередной летней рабочей недели. Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Спешим передать свой скучающий домашний приветик нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо. Желаем, чтобы все твои планы складывались как пазл, а неожиданности были только приятными. Так оно и будет. Нужно просто верить. Хороших выходных. Не скучай. Мы рядом. Твои родные. Передаю приветик Макаренко Даниилу. У нас очень сильный дождь, сижу дома, мультики смотрю. А так ничего нового, очень сильно уже скучаю, любовь моя. Целую, крепко-крепко обнимаю. Люблю безумно, твоя Оксана. Передайте приветик от Кристины Матушеву Сергею. Приветик, любимый, надеюсь, все у тебя хорошо. Завтра жду тебя, соскучилась безумно. Ты у меня самый лучший мужчина, помни, я всегда с тобой. Зайчик мой, думаю о тебе каждый день и жду домой. Любимка, сладких снов, твоя Кристина. Летит согревающий приветик лучшему мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Знаешь-ка, все у нас хорошо, на работе решила сделать ревизию, немного день загружен вчера, все сделала, детки, мама, братишки, все нормально у них. Огромный приветик, завтра к Вальке на день рождения пойдем, безумно любим, крепко обнимаем, мы с тобой, будь, улыбнись, наш красотулька, наш герой, нам без тебя очень плохо, но мы сильные, справимся, хорошего вечерочка, отличных выходных, твоя любимая семья. Теплый и любящий приветик для Димки Гордиюка посылайте на Ковзель. Два дня дождь, были в городе скучно, решили на дачу уехать, там печка, ягоды. Завтра будем день варенья, соберем клубнику и сварим вкуснятину. Викторовичи на дачу посылают привет дорогому другу. Целую, родной, будем пить кофе. До завтра. Твоя. Самый любящий и скучающий приветик летит единственному неповторимому супругу Валентину, пишет Елена. Солнышко, безумно рада была видеть, слышать. Спасибо большое за слова любви и поддержку. Ты у меня лучший муж, очень сильно люблю. До луны обратно, сладенько целую, нежненько обнимаю теплотой души. Навеки твоя и только твоя кошечка. Передаю теплый семейный приветик от Кадира, Хусейна и Алины, любимому Хайдару. Очень сильно любим, сильно скучаем, нам тебя не хватает, ты очень сильный. Скоро все будет хорошо, очень хотим увидеть тебя. Целуем, обнимаем на тебя, дорогой Хайдар. Передаю приветик моему любимому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, погода испортилась, сидим дома, папа передает огромный привет. От племянников много бусик, хороших выходных и отличного настроения. С любовью, твоя сестричка Ира. Передаю крайний привет мужу Бондареву Артему и, конечно, поздравляю нас, что смогли пройти через большой путь. Не растеряв чувства уважения и трепет друг к другу, написала Ирина. Представляешь, совсем скоро увидимся во вторник, чтобы был с нами как штык. Сколько прошли вместе и каждый раз знала, с тобой хоть на край света. Пишу и улыбаюсь, ведь осталось совсем немного. Столько позади, столько еще впереди вместе. Бесконечно благодарна за нашу историю. Уже мысленно готовлю кучу обнимашек для тебя. Люблю и жду дома. Самому лучшему, любимому брату Савчик Максиму передаю скучающий привет. Максик, надеюсь, все у тебя хорошо и дела в порядке. У меня сегодня выходной, занимаюсь домашними делами. Мама на работе, все у нас потихоньку. Братик, желаю хорошо провести эти выходные. Помни, мы с мамой очень сильно тебя любим. Ты нам очень важен, помни об этом. Сладких снов и хорошего вечера. С объятиями, твоя Никусик.

0: Позитивом и отличным летним настроением вместе с программой «Шалом» мы, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Летний приветик любимому мужу Лавруковичу Константину. Солнце, все у нас хорошо. Сегодня выпускной, Андрея, гуляем. Я люблю тебя, твой Светик. Передаю скучающий приветик Михалине Виталию, написала Алина. Родной из Бреста выехали только в 4, к сожалению, папу не отпускали с работы раньше. Надеемся, к 9 будем дома, все у нас хорошо, все обсудим завтра. Мы с Алиской безумно тебя любим, обнимаем и целуем всегда рядом, твои любимые девочки. От близких и родных также приветики и береги себя. Передаю солнечный привет Лёшке Дайнека, пишет Валерия Карпова. Пусть твой внутренний огонь не перестает согревать мысли и душу, а тело будет полно сил для новых свершений. Лови волну позитива и сердечную буську. Передаю любящий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мась, готовлюсь к тяжелым рабочим будням. Приветик завтра улетит, жди. Очень скучаю, хочу, чтобы ты всегда знал. Ты для меня самый любимый, самый желанный и самый дорогой человек в моей жизни. Очень люблю. Береги себя. Твоя Мася. Привет из дождливого Гомеля летит нашему любимому брату и дяде Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас сегодня ливень, долго добирались домой, ждем Марину и детей. Все хорошо, отличного настроения, крепости духа и светлых мыслей. Береги себя, завтра будем ждать. Утром крепко обнимаем и целуем. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Душевный домашний приветик летит нашему родному, любимому сыночку Александру. Хороших, удачных выходных, сыночек. Пусть твое сердце всегда ведет тебя верной дорогой. А жизненные уроки делают только мудрее. Очень сильно любим и скучаем. Береги себя, обнимаем всем сердцем и крепко целуем. Ты наше все, твои родители. Любимому Димулечке Арсению улетит любящий пламенный приветик. Получила 2 приветика. Да, мама все купила, а мне тоже надо будет что-то купить. Завтра куплю, сегодня дочь. С утра по Ромкиным вопросам ездила и на сан-минимум. Завтра к маме сюрприз на 17-е отменяется. Все окей. Жди, скоро обнимемся. Да, поцелуемся, да так, что кругом голова. Люблю тебя, твоя любимка. Передаю привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. У нас все хорошо, работа, Амелия с мамой, Бусенок, если получится, завтра позвони после 12, мы в школу пойдем с Амелией. Очень сильно скучаю, прям очень. Пусть твои выходные пройдут в хорошем настроении. Люблю, мой сладкий Бусенок, обнимаем и целуем, всегда рядом и ждем, твои девочки. Передаю привет своему любимому мужу Кулешову Егору, пишет Анастасия. Жду тебя завтра с 9 до 10.30. Целую. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Все у нас хорошо, выезжаем в деревню. Была в Минске на покраске волос. Таська ходила с мамой в школу. Недолго она там выдержала. Заставила маму ее и на качелях по пути домой покатать, и в кафе завести, и попить горячий шоколад. А дед ответственный за киндер каждый день. Короче, Тасюля рулит тут всеми по полной. Тимошка прислал машину из Лего, которую мы подарили. Очень крутая, братик. Хороших выходных, мы очень любим тебя и крепко обнимаем. Береги себя, родной. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте привет Дубовцу Дмитрию. Димка, мы очень скучаем и ждем тебя, твоя сестра Оля и племянницы. Домашний любящий приветик летит нашему любимому Кириллу Петровскому, пишет Юлия Филимончик. Кехчик, получила сегодня приветик, безумно скучаю. Все у нас хорошо, Варька у нас прям герой-геройский, мужественно держалась, пока ей удаляли зуб. Сейчас все хорошо, помни, мы безумно скучаем по тебе и любим. Не падай духом, до луны и обратно. Передаю привет Кайкевичу Александру, пишет Юлия. Почти закончили работу, все хорошо, выжили. Целую, сладко, держись, крепись, прорвемся. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Родной мой самый любимый Максимус отправляет согревающий привет. У нас все хорошо, не переживай. Завтра с большим нетерпением жду встречи с девочками. Будем у Ульяны встречать день рождения. Сворачиваюсь в объятия калачиком и не отпускаю ни сейчас, ни завтра, никогда. Обожаю бесконечно. Твоя жена. Привет папину Александру Викторовичу от жены из дождливого и холодного Минска, а также от мамы и сестры из Бреста. Любим, очень скучаем без тебя, грустно и холодно. Береги себя, не болей, одевайся теплее. Три хвоста передают привет и машут хвостами. Ждем звоночков, приветиков, обнимаем. Чудесное радио! Передайте привет нашему родному Аристарху Крюковскому. Мы соскучились по твоей улыбке. Береги свое здоровье. Жизнь большая. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. А хочешь, я тебе приснюсь. Я буду капелькой дождя, касаясь нежных твоих губ. Ты будешь знать, что это я. Только ты только зонтик не бери, под ним не прячься от меня. Я буду капелькой дождя, чтоб вечно целовать тебя. Я рядышком, мой родной человечек. Люблю и скучаю. Скорых и легких выходных. Твое солнышко. Горячий привет летит любимому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, все у нас хорошо, с трепетом ждем твоего звоночка. Береги себя, мой родной братик. Целую, обнимаю, твоя сестра. Привет любимому папочке Якимовичу Сергею. Папуль, все у нас хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, завтра увидимся. Буду с Вовой. Обнимаем крепко. Маша и Санечка. Теплый согревающий приветик передаю своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Родной наш, любимый, очень скучаем. Все у нас по-прежнему тоскливо и дождливо. Желаю хорошего вечера. Улыбнись, радость моя. Люблю тебя. Твоя Анютик. Папа Сережа, привет от нас, Саша. И мы так тебя обнимаем мысленно, прям до хруста в ребрах. Скучаем ужасно. Береги себя, твои Ксения и Александр. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зиферафан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Пламенный приветик любимому и папочке Кариму. Родной, все у нас хорошо. В понедельник утром уже в Минск. Сегодня разговаривала с мамой, все хорошо. С Виталием пообщались. Кирилл обижается, что нет приветиков от тебя. А мы любим тебя и скучаем от Амирчика. Поцелуйчики, обнимашка. Заряжаем на длительные выходные своей любовью и теплом. Мы с тобой, любимый. Береги себя. Твоя богиня. Передаю теплый привет Ивану Унаняну, Анатолию Пицухе, Алексею Мандику, Александру Черникевичу, Владиславу Ковальскому, Александру Кузьминцову. Желаю крепкого здоровья и терпения и поскорее увидеть родных и близких. Пусть все будет у вас хорошо. У меня все нормально. Работаю со здоровьем, тоже все хорошо. От Антона Лукашевича. Передайте, пожалуйста, теплый приветик любимому сыну Диме Живушка. Обнимаю крепко, люблю, скучаю. Береги себя, сынок. Привет передает тебе отчий дом. Благословений тебе, сынок, твои родные. А вот привет всему морскому флоту номер 6 и каюте номер 9. Парни, у нас все хорошо, держим за вас кулачки, новостей нет. Все по плану, всем мира держаться, всех обнял, приподнял ваш Б. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко. Муж любимый, мы в деревне с ночевкой, по возможности жду завтра пораньше. Безумно сильно люблю и невыносимо скучаю. Крепко обняла и расцеловала самого лучшего любимого мужа. Ты мое все, сладеньких снов, душа моя. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем Люсю Чеботину с треком «Москва-Дубай». Далее Роман Исаев и его трек «Искать в темноте». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
0: Фабрика улетного настроения.

0: Шалом.
1: Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным, почти теплым летним вечером вместе с программой «Шалом». Да, друзья, за время музыкальной паузы еще несколько приветиков прилетело. Вот передаю привет и теплое любящее объятие моему любимому мужу Цейко Денису. Безумно скучаю, люблю, до луны и обратно. Обнимаю крепко и целую. Хорошего настроения и больше улыбок. Твоя жена Мария. А вот привет Аристарху Сергеевичу от Маши. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных летних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока!

шансера в минулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

0: Вечерний зефир.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

Бобруйске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

тебе нет вопросов, но слишком много вопросов к нам. Меня омары пластают на дне клешнями, кромсая вены напополам. Увы, не чувствую больше боли, даже крик не услышат птицы. Доктора сказали, оставайтесь в коме, вам от счастья нельзя светиться.